Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда». Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства области коммуникации и ВАПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за два года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней 6 мая 2027. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет лента. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 6 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 20.

0: снова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
3: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро, меня зовут Романа. Мы начинаем «Все включено» шоу. Я приветствую вас в этот солнечный, замечательный день. Сегодня самый, наверное, теплый день пока в этом сезоне. Давайте поприветствуем его и встретим в отличном настроении. В конце этого часа разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал». Ну а буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на сегодня и узнаем, что эта среда принесет всем знакам зодиака.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа. В преддверии Дня Победы екатеринбуржцев предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом. Надеюсь, это не помешает вашему отдыху и слушанию радио «Лето», если вы делаете это онлайн. Я вот вообще задумалась, насколько важен интернет в нашей жизни. Такое ощущение, что без него уже как без рук. Так вот, среднестатистический взрослый россиянин проводит в сети около 4,5 часов, а подростки и того больше 6,5. Если задуматься, это очень много. Более половины проведенного в интернете времени уходит на социальные медиа и общение в них, а еще популярны игры. Более половины наших сограждан, 52%, хотя бы раз в месяц играют на мобильных устройствах. Чем старше возраст, тем меньше становится среднесуточное количество игроков. Зато взрослые любители игр проводят за этим развлечением больше времени. Ну а, конечно, куда без интернет-магазинов? 82% россиян хотя бы раз в месяц пользуются их услугами. Время, проведенное за покупками, составляет от получаса до часа в месяц. В принципе, если подумать, ограничения могут и на пользу пойти. Будет больше живого общения и совместных игр в реальной жизни, а также меньше накупленных ненужных вещей. А если любимую музыку захочется послушать, всегда включайте 98.9 FM. Здесь самые яркие, любимые наши хиты. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:48 в Екатеринбурге. Сегодня среда, неделя в самом разгаре, как и наша футбольная игра. Прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-КамАЗ», который пройдет 11 мая. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Нужно лишь первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 9 и получить счастливые билеты от «Радио Лето». Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 9. Прямо сейчас звоните. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Разыгрываем билеты на футбольный матч клуба «Урал». Прямо сейчас у нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Василий.
0: Василий, вы первый дозвонились до нас и получаете билеты на матч «Урал-КамАЗ», который пройдет 11 мая.
1: Ура!
0: Ура! Очень скромно. Уже на работе?
1: Ну, почти.
0: Почти в дороге. Давайте тогда передадим приветы, если есть желание.
1: Ну да, привет всему Екатеринбургу. Чтоб хорошая погода радовала нас.
0: Это однозначно. Сегодня она нас радует точно. Пусть задержится подольше и дальше развивается, можно так сказать. Василий, я еще раз вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: Ну а завтра мы снова разыграем билеты на этот матч. Напомню, пройдет он 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда». Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации в АПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за два года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 2027. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет лента. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в среду, 6 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-82-311.
6: 8:12. Встречаем солнечную среду вместе с вами. Я желаю всем доброго утра и прекрасного пробуждения. Чтобы оно было еще прекраснее, конечно же, в этом часе порадую вас подарком. Разыграем билеты на диско 90-х, который пройдет 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет. А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают сегодня в России, в мире и вообще везде. Желаю всем прекрасного пробуждения, приятного аппетита, кто завтракает, ну и, конечно, зеленого сигнала светофора всем, кто за рулем.
7: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
8: Все

я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: 8:20. С вами снова Романа. Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 6 мая – Международный день против диеты. Праздник, конечно же, не к обжорству призывает, а к осознанному питанию. И напоминает о том, что навязчивое стремление к идеальной фигуре может навредить организму больше, чем лишний кусочек сладкого. Так что сегодня отличный повод съесть любимую вкусняшку без угрызения совести. Кстати, сегодня, вопреки диетам, как раз-таки можно порадовать себя не только любимым блюдом, но и любимым напитком. Ведь 6 мая отмечается еще и День напитков. Подойдет любой, без исключения, будь то чашечка кофе, бокал лимонада или авторская смузи. Можно попробовать и что-то новое, сок из экзотических фруктов или необычный сорт чая, например. И про воду, конечно, мы не забываем. Несколько стаканов в день еще никому не повредили. Еще один питательный праздник, правда, посвящен он не людям, а растениям, которые питаются насекомыми и даже мелкими грызунами. 6 мая – Всемирный день хищных растений. Оказывается, их в мире довольно много, более 800 видов. Такие растения способны выживать на бедных почвах. Недостаток питательных веществ они компенсируют ловлей любопытных жучков и паучков. Также сегодня отмечается день без домашних заданий. Ну а что, нам диету отменили, детям можно домашнее задание отменить. Вы, кстати, тоже все дела постарайтесь оставить на работе, чтобы вечером о них не думать. Ну а в качестве легкой учебной нагрузки скоро услышим слово дня. Это рубрика от Кати Савельевой. Вместе будем пополнять словарный запас. Все
1: включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: На стене часы. Тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, которое звучит довольно сложно, но суть у него простая. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «номинализация». И это превращение действия или состояния в статику. То есть из глагола мы получаем существительное. Ну, например, «думать» – мысль, «общаться» – общение, «грустный» – грусть. То есть процесс, который длится во времени, мы как будто упаковали в одно единственное слово. А зачем? Ну, чтобы речь стала плотнее, точнее и иногда формальнее. Сравните. Мы долго обсуждали, как решить вопрос. И обсуждение решения вопроса. Номинализация полезна, когда нужно звучать собрано. Но если переборщить, ваш текст станет тяжелым, как договор, который никто не дочитал до конца. Итак, номинализация – это языковой процесс превращения глаголов или действий, прилагательных или качеств в существительные, статичные понятия или вещи. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:40. Меня зовут Романа. Начинаем игру «Не шведский стол». Разыгрываем билеты на вечеринку «Диско 90-х». Вечеринка пройдет 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет. Чтобы получить этот подарок от «Радио Лето», нужно, как всегда, первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте билеты на «Диско 90-х». Идете зажигать, собственно. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: На радио «Лето. Игральный шведский стол» разыгрываем билеты на диско 90-х для слушателей старше 18 лет. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Елена.
0: Елена, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Давайте с вами пообщаемся сначала немного. Расскажите, пожалуйста, у нас сегодня день без диет и день напитков. Как вы вот вообще к диетам и к напиткам относитесь?
1: К диетам отношусь, как сказать, не пробовала, вот как даже.
0: То есть ваш профессиональный праздник сегодня, день без диет.
1: Да.
0: А к напиткам?
1: Да. Ну, лимонад, морс.
0: Ой, хороший комфорт. Выбор. Очень полезный, хороший выбор. Но я думаю, кстати, ваша любовь к напиткам может вам сегодня помочь выиграть. Готовы отвечать на вопрос?
1: Давайте попробуем.
0: Вопрос сегодня следующий. Сорта какого напитка? Матча ройбуши пуэр. Что это такое? Матча ройбуши пуэр. И варианты ответа. Чай, кофе или соки?
1: Ну, это, я знаю, что матча – это чай.
0: Совершенно верно. Да, это действительно сорта. И ройбуши пуэр, видимо, вам нужно будет попробовать. Не только морсы и лимонады. Я поздравляю, вы получаете билеты на вечеринку диско 90-х.
1: Хорошо, как получить?
0: Хорошо, Елена так скромно отреагировала. Можете передать привет, если хотите.
1: Я хочу передать привет промо-оборудованию. Всему промо-оборудованию.
0: Мы присоединяемся к этим приветствиям. Елена, оставайтесь на линии, расскажу, как забрать подарок.
1: Хорошо.
0: Ну а завтра мы продолжим дарить билеты на диско 90-х в игре «Не шведский стол». И на правах рекламы. В эту ночь вы забудете о делах и вернетесь в беззаботные времена. Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте. Диско 90-х 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
3: Спустя

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Доброе утро. Президент США объявил о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. В этот период решено оценить возможность завершения сделки с Ираном, отметил Дональд Трамп, пишет РБК. На фоне заявления Трампа июньские фьючерсы на легкую американскую нефть снизились на 1,6% до уровня $100.60 за баррель. Фьючерсы марки Brent стали дешевле на 1,1% до отметки 108,64. Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что военная операция «Эпическая ярость» против Ирана официально завершена. Начался новый этап проекта «Свобода» по освобождению судов в Ормузском проливе. Оповещения о беспилотной опасности участились в Свердловской области, так как отрабатывается система оповещения. Даже если беспилотники летят в близлежащие регионы, наша система оповещения все равно отрабатывает тревожные сигналы, пояснил уральский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов. По его словам, реалии таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак, пишет Ядин. Напомню, накануне ночью и утром в Екатеринбурге дважды объявляли ракетную опасность, звучали сирены. Массированной атаке вчера подверглась Чувашия. В Чебоксарах были повреждены более 20 многоквартирных домов. 2 человека погибли, более 30 пострадали. Также вечером в поселке Джанкой в Крыму погибли 5 человек, сообщили местные власти. Между тем, в мэрии Екатеринбурга объяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища. Можно обратиться через платформу обратной связи на госуслугах в адрес райадминистрации, мэрии или на имя мэра Алексея Орлова. Также можно обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты сообщат местонахождение ближайшего по месту жительства бомбоубежища, заверяют в мэрии, пишет «Новый день». Жителю Оренбургской области, который пытался прорваться к свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, смягчили административный арест. Серик Таспаков пробыл под арестом 4 суток вместо назначенных 14. Выйдя из спецприемника, он рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, но какого не уточнил. А также отметил, что Денис Паслер помогал ему, когда был главой Оренбургской области, отмечает УРА.ру. Приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых людей на 30%. Это выяснили японские ученые, пишет Good News Network. Исследователи наблюдали за почти 11 тысячами людей в возрасте 65+, 6 лет. 20% были старше 80. Участников опрашивали, как часто они готовят, и оценили их кулинарные навыки по 7 пунктам. От умения чистить овощи до приготовления рагу. Результаты показали: готовка пищи хотя бы раз в неделю снижает риск деменции на 23% у мужчин и на 30% у женщин. Авторы работы подчеркивают, что приготовление пищи – это не только физическая активность, но и когнитивная стимуляция. Официальный доллар – 75,34, евро – 88,35.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 6 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.

0: утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Как всегда, приветствую вас в это солнечное, замечательное утро. Только в этот раз оно солнечное не только на радио «Лето», но и на улице. Погода безумно радует. Я надеюсь, вас также. Пусть сегодняшний день вам массу приятного принесет. Кстати, узнаем, что он принесет всем знакам зодиака мы буквально через несколько минут. Ну а практически весь час будет безостановочно наша любимая музыка. Самые яркие и любимые наши хиты на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 6 мая. Овны, спонтанность и легкость – ваши главные спутники сегодня. Задачи будут решаться легко, а обстоятельства складываться в вашу пользу. Тельцы. Сегодня день станет настоящим испытанием вашего терпения, но вы выдержите его с блеском. Близнецы. Сосредоточьтесь на главной задаче. Осталось совсем чуть-чуть. Отключите уведомления хотя бы на пару часов и работайте без отвлечений. Раки. Если предложение коллег не идеально, предложите альтернативу. Помощь сослуживцам укрепит ваш авторитет. Львы. Сегодня будет много письменной работы. Придется выдать максимум концентрации. Девы. Коллективные усилия принесут больше результата, чем одиночная работа. Попробуйте больше поработать в команде. Весы. Станьте мостиком между конфликтующими сторонами. Ваше чутье поможет найти компромисс. Скорпионы. Баланс между долгом и желаниями – ключ гармонии. Если приходится выбирать, отдайте приоритет тому, что давно планировали. Стрельцы. Ясность формулировок быстрее приведет к успеху. Избегайте воды в письмах и презентациях. Козероги. Вспышка

0: слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как сохранить здоровье волос без мифов и с пользой. Начнем с главного. Редко мыть голову полезнее. Это не универсальный совет. Если кожа головы жирнится, ей нужно очищение чаще. Все зависит от типа волос и образа жизни. И, кстати, про воду. Не всегда говорят, жесткая может делать волосы тусклыми и ломкими. Что можно сделать? Ну, хотя бы финально ополаскивать прохладной водой или поставить фильтр для душа. Эффект, безусловно, будет сразу заметен. А еще бессульфатные шампуни – это вообще не волшебство. Важно, чтобы средство подходило именно вам. Существуют мягкие формулы, которые не вызывают дискомфорт кожи. Фен – тоже важный момент. Слишком горячий воздух пересушивает и усиливает ломкость, но это вы знаете. Теплый режим и небольшая дистанция всегда гораздо лучше. Весной и летом волосы тоже страдают от стресса. Ветер, солнце, перепады температур. Поэтому банально, но работает. Защита – платок, шляпа, капюшон. Меньше агрессии извне – всегда лучше. И важное здоровье волос начинается с кожи головы. Пару минут легкого массажа в день – это реально про кровообращение и питание наших волос. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: 9:40 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Заряжаю вас бодростью и позитивом на весь день. Продолжаем наше прекрасное утро. Сегодня, как говорила, отмечается День против диет. И вот еще один аргумент в пользу активного празднования и любимой еды. ЗОЖ и диеты — это в целом-то хорошо, но навязчивая идея похудеть может привести не только к нарушению пищевого поведения, но и к сбоям в отношениях. Шведские исследователи, например, выявили, что люди, которые демонстрируют быструю потерю веса, в два раза чаще расстаются со своими партнерами. Ученые объясняют это так. После кардинальной трансформации внешности и образа жизни, ну, то есть спорт и диеты, люди, избавившиеся от лишних килограмм, становятся более социально активными, заводят новые увлечения и, соответственно, легче принимают решение о том, чтобы прекратить существующие отношения. Подтверждают это и американские исследования. По мнению американских ученых, тяга к постоянному похудению может стать причиной многих проблем во взаимоотношениях, особенно у женщин. А вообще все хорошо, но в меру. И тяга к ЗОЖ, и любовь к вкусной еде. Единственное, что бы я рекомендовала без ограничений, это хорошее настроение, тепло и любимая музыка. Это все ждет вас всегда на радио «Лето». Оставайтесь с нами.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра. Новости.
1: Доброе утро. Минувшей ночью вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Владимир Зеленский ранее объявил его в ответ на прекращение огня, которым объявляла Россия. 4 мая Минобороны России сообщил о том, что по решению президента Путина перемирие с Украиной объявляется 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как уточняло ведомство, Россия рассчитывает на то, что и Украина последует этому примеру, иначе вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Между тем, атаки беспилотников внутрь России ночью не прекратились. С 9 вчерашнего вечера до 7 утра по московскому времени сегодня российские силы ПВО перехватили 53 украинских дрона. Президент Сербии объяснил отказ вводить санкции против России. «Если бы мы ввели санкции против Москвы, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал для Запада самым демократическим президентом. Но тогда я бы предал душу нашего народа», – заявил Александр Вучич, цитирует его газета «Ру». Также президент Сербии подчеркнул, что из-за его позиции страна потеряла много денег и упустила много возможностей. Напомню, на днях власти Евросоюза объявили о том, что могут принять новый пакет санкций против России к 1 июля, когда окончится представительство Кипра в Совете Евросоюза. Ограничения на продажу алкоголя ввели власти Екатеринбурга в День Победы. Так, 9 мая спиртное нельзя будет купить с 8 утра и до 11 вечера в границах улиц Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулок Красный, улица Челюскинцев. С полудня до 5 вечера запрет на продажу алкоголя будет действовать также в парке Эльмашевский и на участках улиц Старых Большевиков и Баумана на Эльмаше. Также с 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. 9 мая утром будут ограничивать движение в центре города из-за парада и шествия бессмертного полка. Днем движение запустят, но вечером снова перекроют из-за салюта, напоминает УРА.ру. Между тем, в День Победы весь общественный транспорт Екатеринбурга, в том числе метро, будет работать на час дольше, до часу ночи 10 мая. Для удобства отдыхающих транспорт будет накапливаться к 9 вечера на нескольких точках в центре города. На улицах Ленина, Карла Липнихта, 8 марта, Ельцина, Малышева, Белинского и Радищева. В мессенджере Макс появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить либо воспроизвести заново, сообщает пресс-служба сервиса. Пишет Москва-24, а также напоминает о том, что ранее в Макс стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке «Записью». Официальный доллар сегодня 75.34, евро 88.35.
2: На радио «Лето» прогноз погоды и спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в среду, 6 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. Ипатитова Елена Сергеевна, УГРНП 325-665-800-257-311.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
2: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

0: Екатеринбург, доброе утро! Меня зовут Романа, как всегда это утро проводим в замечательной компании. Сегодня уже среда, середина рабочей недели, хотя, конечно, по погоде не скажешь, что рабочий день. Я понимаю, как хочется на природу, совсем скоро у нас будут праздничные дни. Я желаю вам до них успеть закрыть все рабочие вопросы и с огромным прогрессом уйти уже с чистой совестью на выходные. Ну а радио «Лето» всегда ждет вас и выходные, и будни с самыми жаркими хитами. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Доброе утро, меня зовут Романа. Продолжаем встречать среду в отличном настроении. Хочу вам рассказать про одного человека. Это Максим Фадеев. Конечно, он считается одной из культовых фигур отечественного шоу-бизнеса. Благодаря ему страна узнала таких артистов, как Глюкоза, Линда, группа Серебро, Пьер Нарцисс, Катя Лель, Юлия Савичева и многих других. Сегодня этому знаковому человеку исполняется 58 лет. Предлагаю через несколько минут в рубрике «Три в одном» узнать о нем немного больше. Послушаем интересные факты о Максиме Фадееве.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Это Романа, и прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. Сегодня мы поговорим о величайшем продюсере Максиме Фадееве. Максим Александрович Фадеев родился 6 мая 1968 года в Кургане в семье профессиональных музыкантов. В подростковом возрасте Фадеев играл в курганском коллективе при ДК машиностроителей, а затем присоединился к группе, которая называлась «Конвой». Поворотным моментом стала поездка на конкурс молодых эстрадных артистов «Ялта-90», где он занял 3-е место, исполнив свои песни и кавер на группу «А-студио». После этого он переехал в Свердловск и записал дебютный альбом «Конвоя» «Танцуй на битом стекле». Это был достаточно мрачный релиз, надо сказать, с элементами фанка и других жанров, который не получил широкого распространения. В 1992 году Фадеев переезжает в Москву, где начинает делать аранжировки для Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Вячеслава Малежика. В это же время он поставил на паузу свою певческую карьеру, так как его музыка считалась неформатной для радиоэфира. Первым крупным проектом Фадеева стала певица Светлана Гейман, она же Линда. За 6 лет совместной работы Максим написал и спродюсировал для нее 6 альбомов, из которых один получил статус платинового, а 2 золотого и 3 серебряного. Сама же Линда 9 раз удостаивалась титула «Певицы года». Позже он закрепил статус главного хитмейкера страны, создав такие знаковые проекты, как «Глюкоза», группа «Серебро» и Юлия Савичева. В конце 2022 года президент подписал указ о присвоении Максиму Фадееву звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Однако говорят, что из-за агорафобии, страха больших скоплений людей, он не мог присутствовать на торжественной церемонии, и награду передали ему без публичного вручения. Вот такой талантливый и скромный, по всей видимости, человек Максим Фадеев сегодня отмечает свой день рождения. Мы поздравляем. И сегодня рубрику «Три в одном» посвятили ему. Завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Незаметно пролетело утро. Меня зовут Романа. Это было «Все включено» шоу. Благодарю вас, что провели это утро в нашей компании на радио «Лето». Ну а самые жаркие хиты продолжаются. И далее встречайте Катю Савельеву. Я же вернусь завтра и желаю вам отличного солнечного настроения в течение всего дня.
1: «Все включено» шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня утром вспыхнул пожар на территории школы номер 197 на улице Кристинского. Всех детей и людей срочно эвакуировали. В домах рядом с местом ЧП пропало электричество, пишет Я-1. По словам очевидцев, был хлопок, затем пропал свет. В МЧС области пояснили, что горела электрощитовая на открытой площадке. Время сообщения о пожаре 9:38 утра. На пожаре работали 2 единицы спецтехники, 6 человек личного состава, рассказали в МЧС. Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. Пик тепла приходится на сегодняшний день. В большинстве районов региона температура может превысить плюс 25 градусов. Затем на Среднем Урале начнет постепенно холодать. Сильнее всего на севере области. На юге, в том числе в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным, в пятницу побольше. Придет циклон, температура понизится более существенно. Росгидромет обещает в пятницу, 8 мая, в Екатеринбурге до плюс 22 с дождями, но в субботу, 9 мая, уже всего плюс 13, также будет сыро. За объекты благоустройства уже проголосовали более 800 тысяч свердловчан. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше 2 недель назад, сообщает издание «Федерал Пресс». На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, отметил полпред президента в УРФО Артем Жога. Всего в населенных пунктах УРФО на голосование вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов. Голосование идет на госуслугах, продлится до 12 июня. Голосовать могут уральцы 14 лет плюс. Парки и скверы, за которые будет больше всего голосов, благоустроят в следующем 27-м году. Употребление некоторых продуктов может вызывать безалкогольное, так называемое продуктовое похмелье. Головную боль, отечность, жажду, состояние разбитости. Об этом рассказала консультант по пищевому поведению, фитнес-тренер Екатерина Белоусова. Так вызывать продуктовое похмелье могут очень соленые продукты. Фастфуд, различные снеки, соусы, колбасы, соленая рыба, полуфабрикаты. Также его провоцирует тяжелая и жирная еда, например, жирное мясо или майонез, особенно если есть перед сном. Безалкогольные похмелья также могут вызывать энергетики, кофеин, шоколад и острые блюда, сообщает Лента.ру. Сегодня по церковному календарю Юрьев день в честь святого Георгия Победоносца. По легенде, среди совершенных им чудес, наиболее известна победа над огромным змеем в городе Бейруте. С именем Победоносец святой вошел в историю христианства на Руси и является ангелом-покровителем государственной власти и военной мощи. По народной традиции на святого Георгия праздновали начало весенних полевых работ. Поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» возникла из-за отмены права крестьян переходить от одного помещика к другому в Юрьев день. Ну а имя Юрий появилось на Руси из-за адаптации греческого имени Георгий под русский язык. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 23, плюс 25.

0: Ну, на самом деле, желтый цвет самый заметный издалека, поэтому автомобили такси именно с этим самым цветом и разъезжают по всей планете Земля. И при этом работа таксиста входит в топ самых опасных профессий из-за риска нападений и аварий. Ну, мы с вами, помните об этом, все, кто прямо сейчас за рулем автомобиль такси. И радио «Лето» поддержит каждого на солнечной стороне жизни. Мы слушаем с вами яркие любимые наши хиты. Теперь уже со мной, Катей Савельевой, в одной компании. Встречаем парней из группы «Биз». Их еще не поздно. Свежий хит. Сливки, ответы, мошенники и Дима Билан у нас с вами накануне рубрики «Слово дня», где мы с вами снова услышимся уже через 10 минут.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, которое звучит довольно сложно, но суть у него простая. Встречайте неодушевленное существительное женского рода номинализация. И это превращение действия или состояния в статику. То есть из глагола мы получаем существительное. Ну, например, «думать» – «мысль», «общаться» – «общение», «грустный» – «грусть». То есть процесс, который

0: Лица во времени мы как будто упаковали в одно единственное слово. А зачем? Ну, чтобы речь стала плотнее, точнее и иногда формальнее. Сравните. Мы долго обсуждали, как решить вопрос. И обсуждение решения вопроса. Номинализация полезна, когда нужно звучать собрано. Но если переборщить, ваш текст станет тяжелым, как договор, который никто не дочитал до конца. Итак, номинализация – это языковой процесс превращения глаголов или действий, прилагательных или качеств, в существительные, статичные понятия или вещи. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

вот этот прозрачный намек на радио «Лето», Леонид Агутин. На самом деле, среда – это день, который не является началом рабочей недели, но до вот этого свободного и долгого уикенда, который мы с вами ждем еще целых два дня с небольшим. Но обязательно ли ждать? Иногда лучший вечер случается именно среди недели, без толпы, без какого-то лишнего шума. Просто зайти, выдохнуть и поймать момент. Выпить можно просто чего-нибудь прохладительного. Ну а дальше 20 минут музыки без единой паузы, чистый поток, удовольствие, яркие любимые наши хиты. Слушаем с вами Еву Польну, Валерию и А-студио.

0: Екатеринбурге. Полдень. Новости.
1: Добрый день. Вооруженные силы Украины не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Во всяком случае, об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в телеграм-канале. По его словам, россияне нарушили режим тишины, совершили ряд атак на Украину. Это нивелирует объявленное президентом Путиным перемирие на 9 мая, цитирует украинского чиновника Лента.ру. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8-9 мая. В ответ Зеленский заявил о зеркальных мерах, объявил перемирие с полуночи 6 мая. Российские власти пообещали в случае нарушения перемирия в День Победы направить ракетный удар в центр Киева. Защита бывшего редактора уральского отделения портала «Ура.ру» Дениса Алаярова обжаловала приговор, пишет «Новый день», ссылаясь на картотеку Верхесецкого райсуда. Напомню, Денис Алаяров осужден за дачу взятки должностному лицу. По версии следствия, он давал деньги за оперативные сводки своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции номер 10 Андрею Карпову. В общей сложности перевел 120 тысяч рублей. Карпов признал вину, получил мягкий приговор, 4 года условно. Журналист же приговорен к 5 годам общей колонии. Ему назначен штраф 1 200 000 рублей, а также запрещено заниматься журналистской деятельностью 4 года после освобождения. О перекрытиях на трассах под Екатеринбургом предупреждает Уралуправтодор. Больше всего дорожных работ ведется на Тюменском тракте. Возле города Богданович из-за капремонта движение пущено по временному объезду. Ограничена скорость до 50 км в час. Возле поселка Пышма из-за ремонта дороги движение ведется по разворотной петле. Возле поселка Тугулым дорожные работы идут на нескольких участках. На Пермском тракте возле Отчита транспорт в направлении Екатеринбурга пущен только по одной полосе сегодня до 6 вечера. На Челябинском направлении полностью перекрыто движение по региональной автодороге город Сесерть, село Щелкун до июля этого года. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Тенет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чинган», «Джику», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает газета.ру. Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов. Пунта-Марина находится на побережье Адриатики. Там поселилась колония из 400 птиц. Они блокируют движение автомобилей, ломают крыши домов и машин. Кроме того, крики павлинов мешают спать местным жителям. Птицы начинают шуметь примерно в 4 утра. Власти города обещают провести перепись павлинов и найти какое-то решение. При этом в ситуацию вмешиваются зоозащитники, которые называют птиц неприкасаемыми, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
2: А сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

песня, которая на стыке 90-х и 2000-х звучала, мне кажется, из каждого утюга и стала обязательным элементом дискотек. «Крошка моя» прямо сейчас снова на радио «Лето». Ну а дальше еще больше ярких любимых наших хитов мы будем слушать вместе с вами. Иракли, Ума Турман и Ольга Серябкина тоже радуют нас с вами. Своя музыка дальше и рубрика «Вкус жизни». В ней сегодня говорим о том, как сохранить здоровье волос. Вот так-то. Услышимся уже через 10 минут. Меня зовут Катя Савельева. Всем отличного продолжения этой среды.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как сохранить здоровье волос без мифов и с пользой. Начнем с главного. Редко мыть голову полезнее. Это не универсальный совет. Если кожа головы жирнится, ей нужно очищение чаще. Все зависит от типа волос и образа жизни. И, кстати, про воду. Не всегда говорят, жесткая может делать волосы тусклыми и ломкими. Что можно сделать? Ну, хотя бы финально ополаскивать прохладной водой или поставить фильтр для душа. Эффект, безусловно, будет сразу заметен. А еще бессульфатные шампуни – это вообще не волшебство. Важно, чтобы средство подходило именно вам. Существуют мягкие формулы, которые не вызывают дискомфорт кожи. Фен – тоже важный момент. Слишком горячий воздух пересушивает и усиливает ломкость. Но это вы знаете. Теплый режим и небольшая дистанция всегда гораздо лучше. Весной и летом волосы тоже страдают от стресса. Ветер, солнце, перепады температур. Поэтому банально, но работает. Защита – платок, шляпа, капюшон. Меньше агрессии извне – всегда лучше. И важное здоровье волос начинается с кожи головы. Пару минут легкого массажа в день – это реально про кровообращение и питание наших волос. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: когда мы слышим эту фразу. Разве могут люди друг без друга что-то щелкать внутри? Ведь мы же действительно существа социальные, но паузы иногда тоже полезны, помогают нам лучше слышать себя. Впереди у нас 20 минут музыки, без перерывов на рекламу и разговоры. Вы слушаете «Радио Лето» в Екатеринбурге традиционно на 98,9 FM, ну и, конечно, на radioletofm.ru. Май, теплый день, легкий ветер. Время наполняться этим вдохновением и, конечно, двигаться вперед. Чувствуйте момент и слушайте яркие, любимые наши хиты.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Вооруженные силы Украины не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Во всяком случае, об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в телеграм-канале. По его словам, россияне нарушили режим тишины, совершили ряд атак на Украину. Это нивелирует объявленное президентом Путиным перемирие на 9 мая, цитирует украинского чиновника Лента.ру. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8-9 мая. В ответ Зеленский заявил о зеркальных мерах, объявил перемирие с полуночи 6 мая. Российские власти пообещали в случае нарушения перемирия в День Победы направить ракетный удар в центр Киева. Защита бывшего редактора уральского отделения портала «Ура.ру» Дениса Алаярова обжаловала приговор, пишет «Новый день», ссылаясь на картотеку Верхесецкого райсуда. Напомню, Денис Алаяров осужден за дачу взятки должностному лицу. По версии следствия, он давал деньги за оперативные сводки своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции номер 10 Андрею Карпову. В общей сложности перевел 120 тысяч рублей. Карпов признал вину, получил мягкий приговор, 4 года условно. Журналист же приговорен к 5 годам общей колонии. Ему назначен штраф 1 200 000 рублей, а также запрещено заниматься журналистской деятельностью 4 года после освобождения. О перекрытиях на трассах под Екатеринбургом предупреждает Уралуправтодор. Больше всего дорожных работ ведется на Тюменском тракте. Возле города Богданович из-за капремонта движение пущено по временному объезду. Ограничена скорость до 50 км в час. Возле поселка Пышма из-за ремонта дороги движение ведется по разворотной петле. Возле поселка Тугулым дорожные работы идут на нескольких участках. На Пермском тракте возле Отчита транспорт в направлении Екатеринбурга пущен только по одной полосе сегодня до 6 вечера. На Челябинском направлении полностью перекрыто движение по региональной автодороге город Сесерть, село Щелкун до июля этого года. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Тенет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чинган», «Джику», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает газета.ру. Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов. Пунта-Марина находится на побережье Адриатики. Там поселилась колония из 400 птиц. Они блокируют движение автомобилей, ломают крыши домов и машин. Кроме того, крики павлинов мешают спать местным жителям. Птицы начинают шуметь примерно в 4 утра. Власти города обещают провести перепись павлинов и найти какое-то решение. При этом в ситуацию вмешиваются зоозащитники, которые называют птиц неприкасаемыми, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла.

кстати, с автором и композитором этой песни, рэпером Текила Уми Бойки, тоже случился громкий скандал, даже в некотором смысле драматичный. Она обвинила своего экс-продюсера в жестком контроле и оскорблениях. А Текила потребовал 150 миллионов за досрочное расторжение. Ну, такой публичный конфликт. Кто-то еще помнит, а другие решили, кто старое помянет, тому сами помните. Движемся вперед и слушаем вместе Филатова и Кайроса, а еще Никита и Звонки у нас с вами совсем скоро. Яркие и любимые наши хиты и в умных колонках тоже легко найти. Просто скажите «Включи радио лето 3» кодовых слова, и сразу станет еще теплее.

Тима Билан на радио «Лето», песня в твоей голове. Иногда там такой шум, что самое ценное просто теряется. И знающие люди советуют выгружать свои мысли наружу. Ну, на листочке, например, выписывать. Вот как раз у нас впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Если у вас есть свободное время, прямо сейчас берете ручку и выписываете все свои лишние мысли. Это уже снижает напряжение и наведет порядок в вашей голове довольно быстро. Ну, а дальше мы слушаем Нюшу, группу «Градусы», Ирину Дубцову. И не только оставайтесь на радио «Лето». Здесь тепло 24/7.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. С 1 сентября этого года в России заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, сообщает Интерфакс. В Екатеринбурге вынесли приговоры двум беглецам из СИЗО, которые в сентябре прошлого года скрывались на дачных участках. Оба признаны виновными за побег из-под стражи, группы лиц по предварительному сговору, а также кража группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Один осужден с учетом наказания по предыдущему приговору за попытку поджога военкомата на 8 лет лишения свободы, второму беглецу назначено 7,5 лет заключения. Первые 4 года оба проведут в тюрьме, остаток срока в колонии строгого режима, отмечает «Новый день». Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах области, рассказал синоптик Алексей Полин. Пик тепла сегодня почти везде по области будет до плюс 25 и выше. На юге региона, в том числе в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным. Свердловский гидромет обещает завтра в Екатеринбурге плюс 22-24 днем, без существенных осадков, в пятницу плюс 21-23, но с небольшим дождем. Росгидромет обещает в субботу, 9 мая в Екатеринбурге, всего плюс 13 осадки. 10 и 11 мая будет сухо, но по ночам около 0, днем плюс 10 градусов. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах. Мужчина утверждает, что попал в учреждение с биполярным расстройством, неврологией и последствиями травмы головы, а его лишали лекарств, якобы из-за плохого поведения. Отказывались вызывать скорую, когда ему становилось плохо, заставляли красить стены. При этом лечение стоило 180 тысяч рублей в месяц. Когда общий счет стал 540 тысяч рублей, он сбежал из центра и отправил туда претензию на 20 миллионов. Кроме того, мужчина написал заявление в СК, в Росздравнадзор и в прокуратуру. В рехабе все обвинения клиента отвергают, пишет Лента.ру. Актриса Крианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. В 2010-м сам Кэмерон подошел к ней и сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа. Позднее в интервью Кэмерон говорил, что у героини франшизы ее нижняя часть лица. Актриса подала иск на режиссера, а также на Дисней из-за кражи идентичности. Добавлю, что Крианка Килчер – уроженка Перу, ее предки – индейцы из южноамериканского народа кечуа. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
2: А сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».

Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. И.П. Титова Елена Сергеевна, УГРН П. 325-665-800-257-311.

0: Любовь расцветает даже после апокалипсиса. Это вам снова заявил Вячеслав Питкун. Группа «Танцы минус» на радио «Лето». Ну а май — это не только про тепло и легкость, но и про сезонную аллергию на те самые цветы. Поэтому, если вдруг накрыло, базовый лайфхак по возвращению домой – умыться и сменить одежду, ну, чтобы убрать пыльцу. Говорят, становится реально легче. Но мы держимся, впереди у нас новомайские выходные. Природа на максимуме своего расцвета. В эфире радио «Лето» только яркие, любимые наши хиты. «Свеженькие от елки», «Бабочки» от Полины Гагариной и группа «Чай вдвоем» уже совсем скоро. Меня по-прежнему зовут Катя Савельева, и мы по-прежнему на одной волне.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Уже совсем скоро Ева Польна отметит свой очередной день рождения. Нет пока информации о деталях подготовки к ее личному празднику в этом году. Но, судя по всему, у нее достаточно активная, бурная концертная деятельность. Ну и мы тоже с вами продолжаем работать. Сергей Лазарев поддерживает нас. Группа «Серебро» и «Хай-Фай». Уже совсем скоро. 20 минут музыки впереди для всех, кто выбирает яркие и любимые наши хиты в этот солнечный и теплый майский день.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Школа номер 197 в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга сегодня утром эвакуировали из-за пожара в электрощитовой. Она находится вблизи учебного заведения. Как сообщили в МЧС области, возгорание оперативно потушили, но свет пропал в окрестных домах, а также в школе 197 и в соседней гимназии 177. Но ее руководство решило не останавливать учебный процесс, сообщили гимназисты, пишет Just Media. Пожар также обесточил здание ГАИ по адресу Водительский проезд 20. Там временно приостанавливали работу. Позднее электроснабжение было восстановлено, выдача прав и автономеров возобновилась. В Екатеринбурге задержаны мужчины, которые напали на студента, избили и отобрали iPhone. Со счета в банке через телефон напавшие перевели 800 рублей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет Ядин. По словам пострадавшего, нападавшим не понравилась его внешность. Задержаны 26-летний монтер железнодорожных путей и 23-летний безработный. Оба они екатеринбуржцы, ранее не судимы. В момент разборок были пьяны. У студента врачи зафиксировали перелом носа со смещением. Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы за грабеж, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Они оба под стражей. За объекты благоустройства уже проголосовали более 800 тысяч свердловчан. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше 2 недель назад, сообщает издание «Федерал Пресс». На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, отметил полпред президента в УРФО Артем Жога. Всего в населенных пунктах УРФО на голосование вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов. Голосование идет на госуслугах, продлится до 12 июня. Голосовать могут уральцы 14 лет плюс. Парки и скверы, за которые будет больше всего голосов, благоустроят в следующем 27-м году. Модные весной капельницы с витаминно-минеральными комплексами красоты могут быть опасны. Способны вызвать, например, мочекаменную болезнь, предупредил врач-гастроэнтеролог, ученый Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к гипервитаминозам. Сверхвысокие дозы витамина С повышают риск мочекаменной болезни. Сверхвысокие дозы витамина D опасны нарушениями кальциевого обмена. Внутривенное введение витаминов не требуется здоровым людям, отметил доктор, пишет Газету.ру. Россиянам дали советы по посадке картофеля. Температура почвы на глубине 10-12 сантиметров должна стабильно прогреться до плюс 8, плюс 10. Если посадить картофель в холодную, сырую землю, клубни могут загнить и заболеть, рассказал Газете.ру глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Обновлять семена нужно раз в 3-4 года. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год. Это истощает почву, накапливает возбудителей болезни. Окучивать картошку нужно не менее 2 раз за сезон, а в период цветения регулярно поливать грядки теплой водой. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 23.

Звучит немного драматично. Песня группы «Тестостерон» — это не лечится прямо сейчас на радио «Лето», но кое-что все-таки лечится. Например, лишняя пауза, вечная, ну, это, как его, нехватка слов в самый нужный момент. Рецепт очень простой: читать, замечать новые слова, записывать их и пробовать в живой речи. Так словарный запас растет по-настоящему, знаете, через жизнь. Через 10 минут как раз потренируемся. Впереди рубрика «Слово дня», а пока музыка для вашего хорошего настроения. Слушаем дальше на радио «Лето» Мари Краймбрери, группу Ума Турман и Юлианну Караулову. Что ты?

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, которое звучит довольно сложно, но суть у него простая. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «номинализация». И это превращение действия или состояния в статику. То есть из глагола мы получаем существительное. Ну, например, «думать» – мысль, «общаться» – общение, «грустный» – грусть. То есть процесс, который длится во времени, мы как будто упаковали в одно единственное слово. А зачем? Ну, чтобы речь стала плотнее, точнее и иногда формальнее. Сравните. Мы долго обсуждали, как решить вопрос. И обсуждение решения вопроса. Номинализация полезна, когда нужно звучать собрано. Но если переборщить, ваш текст станет тяжелым, как договор, который никто не дочитал до конца. Итак, номинализация – это языковой процесс превращения глаголов или действий, прилагательных или качеств в существительные, статичные понятия или вещи. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет

согласитесь, 6 мая эта песня Марсели звучит как-то уже иначе. У кого-то уже мысленно открыта эта вкладка «Отпуск», а у кого-то там уже билеты лежат. Ну, а у кого-то список дел, ремонт, другие какие-то приоритетные задачи. Пока мы с вами путешествуем в нашем музыкальном плейлисте. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры на радио «Лето», где всегда тепло. Мини-путешествие намечается у нас с вами вместе с группой «Лицей», Юрием Титовым и группой «Серебро».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Документ уже готовится, сообщает портал Axios. Основой для соглашения может стать план, состоящий из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение военных действий и начало 30-дневного периода консультаций, касающихся судоходства в Ормузском проливе, иранской ядерной программы и возможного снятия американских санкций. Детали соглашения могут быть согласованы в Исламабаде или Женеве. В небе над Екатеринбургом пролетел метеор. Падение небесного тела горожане наблюдали в ночь с 5 на 6 мая. На видео, которое сняли екатеринбуржцы, видна яркая вспышка зеленого цвета в ночном небе. Метеор было видно всего 2 секунды. Как пояснили астрофизики, ночью наблюдался пик метеорного потока Эта Акварида. Явление связано с обломками знаменитой кометы Галлея. Кроме того, в ночь на среду в Свердловской области были зарегистрированы 2 землетрясения. Толчки с магнитудами 4,3 и 4,6 произошли на глубине 35 километров, сообщает агентство ИАН. Между тем, из-за землетрясения пострадал шахтер. На шахте Новокалинская в ночную смену работал горнорабочий очистного забоя. Он травмировался отслоившимися осколками породы, сообщили порталу УРА.ру в пресс-службе СУБРа. Но причину на предприятии пока устанавливают. По словам источника агентства ЧП, по предварительным данным, связано именно с ночными землетрясениями. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца, с 15 мая по 15 августа на участке от 8 марта до Горького. Там будут строить подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров, сообщили в мэрии. Изменит схему движения автобус номер 74, трактовая Громова. Будет временно отменена остановка «Цирк», а остановку Большакова перенесут на улицу 8 марта. Движение пешеходов на закрытом участке тоже будет запрещено. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа, но стройку тоннеля завершат только к ноябрю, передает «Новый день». В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар 75.34, евро 88.35.
2: А сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
3: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

0: И снова привет, Екатеринбург. Мы с тобой на одной волне. Слушали только что Андрея Губина. Ну, а если милый или милая далеко... Ну, во-первых, хорошо, что в наше время есть возможность держать связь вообще где угодно. А во-вторых, вы можете оставаться на одной волне, слушать одну музыку. Радио Лето в интернете на radioleto.fm.ru. Ну и в умных колонках по-прежнему тоже. Давайте двигаться вперед навстречу этому вечеру. Пусть он будет приятным, теплым, солнечным, как этот день. Ну, а Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Денис Клявер и группа «Винтаж» составят нам компанию совсем скоро. Встретимся еще и в рубрике «Вкус жизни». Через 10 минут я расскажу, как сохранить здоровье наших волос.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как сохранить здоровье волос без мифов и с пользой. Начнем с главного. Редко мыть голову полезнее. Это не универсальный совет. Если кожа головы жирнится, ей нужно очищение чаще. Все зависит от типа волос и образа жизни. И, кстати, про воду. Не всегда говорят, жесткая может делать волосы тусклыми и ломкими. Что можно сделать? Ну, хотя бы финально ополаскивать прохладной водой или поставить фильтр для душа. Эффект, безусловно, будет сразу заметен. А еще бессульфатные шампуни – это вообще не волшебство. Важно, чтобы средство подходило именно вам. Существуют мягкие формулы, которые не вызывают дискомфорт кожи. Фен – тоже важный момент. Слишком горячий воздух пересушивает и усиливает ломкость. Но это вы знаете. Теплый режим и небольшая дистанция всегда гораздо лучше. Весной и летом волосы тоже страдают от стресса. Ветер, солнце, перепады температур. Поэтому банально, но работает. Защита – платок, шляпа, капюшон. Меньше агрессии извне – всегда лучше. И важное здоровье волос начинается с кожи головы. Пару минут легкого массажа в день – это реально про кровообращение и питание наших волос. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: встречи. До скорой встречи.
1: Так, ну я тут посмотрела, вроде как официальные встречи у нас с группой «Звери» в Екатеринбурге не предвидится. На официальном сайте Смоленск, Нижний Новгород, Казань, ну и большой концерт в июне в Лужниках. Ну, если кто-то будет по делам или проездам, есть резон оказаться на их юбилейном торжестве. А у нас дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу, разговоры в вашей зоне доступа. «Елка» и ее песни «Впусти музыку», группа «Хай-фай» и «Бандерас» в полном составе «Дорога к тебе». Остаемся на одной волне и движемся дальше по дороге в этот прекрасный, я уверена, вечер на самой солнечной волне.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Мигрантов в России будут лишать вида на жительство, если они работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, инициативы направлены на совершенствование миграционной политики. Мера должна усилить контроль за законностью пребывания иностранцев в России, а также за их занятостью и доходами. Те же правила коснутся иностранцев, работающих у физических лиц. Также учитывается уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа и должна подтверждаться не менее чем за 10 месяцев. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. Более 101 тысячи екатеринбуржцев уже проголосовали за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды, сообщили в мэрии. За 2 недели с начала голосования лидирует парк «Семь ключей», который набрал около 10 тысяч голосов. Если он победит, в парке создадут зоны отдыха, площадки для культурных мероприятий, детских игр, дрессировки собак, будут велодорожки, парковки. Всего в Екатеринбурге представлено 17 общественных территорий из всех районов города. Голосование продлится до 12 июня. Для получения федерального финансирования на благоустройство Екатеринбургу необходимо набрать еще 189 тысяч голосов. Свердловские власти опровергли информацию о бесплатном такси для участников СВО в майские праздники. Эта информация является фейком, предупредили в департаменте информполитики. В сети распространили поддельные скриншоты, якобы с официального портала региона, и сфабрикованные документы. В них говорится, что в рамках спецподдержки и в честь празднования Дня Победы участникам СВО с 8 по 10 мая якобы предоставляется бесплатное такси. Такие вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественного напряжения, добавили в департаменте, на который ссылается «Комсомольская правда». Идеальное время для ужина до того, как организм начинает готовиться к ночному отдыху. Самый поздний прием пищи допустим в 8 вечера в половине 9-го, говорит педиатр Маркос Мацука. Особенно вреден поздний прием пищи для печени, которая перерабатывает железо и витамин В12 для образования красных кровяных клеток. В свою очередь, специалист по здоровому питанию Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким говорит, что ужин допустим не позже, чем за 3 часа до сна. Но даже если человек ложится в 3 часа ночи, в полночь есть не стоит. Ночью снижается интенсивность обмена веществ. Доллар 75.34, евро 88.35.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 23.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом

Так, на заре мы слушаем с вами на радио «Лето» прямо сейчас. И, знаете, уже к концу рабочего дня все равно ловишь себя на мысли. Энергия-то есть. Светает рано, день длиннее, витамин D делает свое дело. Организм как будто просыпается раньше будильника. Замечали за собой такое? Ну и всем, кто сейчас за рулем, не залипаем. Пожалуйста, держим ритм и хорошее настроение. Впереди только лучшая музыка для всех, кто за рулем. Оставайтесь на радио «Лето», и вы обязательно услышите Юлю Савичеву, группу «Сливки», Диму Билана и не только. Я не верю.

всем, кто слушает радио «Лето». За рулем и не только группа «Добро» только что. А вы, кстати, слышали уже? В Амстердаме запретили рекламу бензиновых и дизельных машин. Никаких тебе больше. Вот почувствуй мощь двигателя на билбордах и, я так полагаю, в эфире радиостанции в том числе. Логика простая. Меньше рекламы, меньше соблазна. Меньше соблазна, чище воздух. Вот не знаю, приживется ли эта привычка там, ну а мы ничего не запрещаем. У нас только лучшая музыка и правильное настроение. Мы движемся дальше и слушаем 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. С нами группа «Гостей из будущего» Юлия Зиверт, а еще Кристина Арбакайте и группа «Дискотека Авария». Раньше всех.

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Крыша колледжа рухнула на Умельцев 5 в Екатеринбурге. По словам очевидцев, в месте обрушения находится спортзал. На момент ЧП студентов там не было, передает Е1. В Свердловской области проживают более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них – это труженики тыла, подростки, которые в годы войны работали на заводах, в колхозах, строили оборонительные сооружения. Также статус ветеранов имеют бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники Ленинграда. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области остается 55 человек, в их числе 40 фронтовиков, которые принимали непосредственное участие в боях. В Екатеринбурге проживает 25 фронтовиков. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года, сообщает «Новый день». Объявлен еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Это группа НЛО. Она выступит на Плотинке, сообщили организаторы. Группа, по словам участников, работает в стиле славянский футуризм. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня. Среди ранее объявленных хедлайнеров группы «Чайф», «Сова», «Ягода», «Смешбэнд» и группа «Пицца». Закончился конкурс на поставку в Екатеринбург очередной партии автобусов-гармошек. Конкурсная комиссия выбирает подрядчика. 15 автобусов прибудут в город до конца лета, сообщает портал 66.ru. В Туапсе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. По данным оперштаба Краснодарского края, собрано почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта. На части загрязненных участков уборка уже завершена. К праздничным выходным в Свердловской области похолодает. Синоптики обещают дожди, грозы, а 9 мая к дождю может примешаться мокрый снег. Есть вероятность установления временного снежного покрова. В ночь на 10 мая возможны заморозки до минус 4 градусов. В России резко выросли запасы сыра. Это связано с резким ростом производства молока, на фоне которого отраслевые компании вынуждены увеличивать производство сыров, в то время как спрос на них остается прежним. По данным «Союз молока», это уже привело к некоторому снижению розничных цен, передает РБК. Доллар 75.34, евро 88.35.
2: А сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. И Бытитова Елена Сергеевна, УГРНП 325-665-800-257-311.

0: Группа «Монокини» на радио «Лето». Приятная музыка и приятное настроение для тех, кто прямо сейчас за рулем. Мне очень нравится фраза, связанная с солнцем. Она меня, знаете, мотивирует. Если что-то не так, смотри на солнце, а тени пусть остаются позади. Но если вы за рулем и яркое солнце, конечно, не забывайте про банальные солнцезащитные очки. Это спасает наш с вами комфорт. Мы движемся с вами дальше. Через несколько минут рубрика «Слово дня». Оставайтесь на радио «Лето», где по-прежнему тепло. И с вами я, Катя Савельева. И Юлиана Караулова, мод и Валерия. Уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, которое звучит довольно сложно, но суть у него простая. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «номинализация». И это превращение действия или состояния в статику. То есть из глагола мы получаем существительное. Ну, например, «думать» – «мысль», «общаться» – «общение», «грустный» – «грусть». То есть процесс, который длится во времени, мы как будто упаковали в одно единственное слово. А зачем? Ну, чтобы речь стала плотнее, точнее и иногда формальнее. Сравните. Мы долго обсуждали, как решить вопрос. И обсуждение решения вопроса. Номинализация полезна, когда нужно звучать собрано. Но если переборщить, ваш текст станет тяжелым, как договор, который никто не дочитал до конца. Итак, номинализация – это языковой процесс превращения глаголов или действий, прилагательных или качеств в существительные, статичные понятия или вещи. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Недавно солистка группы «Айова Кати» сообщила о распаде коллектива и в ходе интервью признала, что будет двигаться теперь сольно. То есть той самой «Айова», которой привыкли, не будет, но будет Катя Айова, самостоятельная единица. Будем верить в ее трансформацию и новые возможности. А пока мы слушаем с вами яркие и любимые наши хиты без перерывов на рекламу. И пусть у каждого, кто взял на себя смелость делать что-то свое этой весной, непременно получится все и даже больше. Мари Краймбрери, «Отпетые мошенники» и Владимир Пресняков ждут вас дальше на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге на вторчермете рухнула крыша колледжа технологии и предпринимательства на Умельцев 5. Как рассказал Е1-1 из студентов, обвалился спортзал и часть актового зала. Был слышен громкий хлопок, случилось все внезапно, до этого было тихо. Никаких работ там не велось, говорит очевидец. По словам студентов, на место оперативно приехали силовики, сотрудники газовой службы. По данным МЧС, до приезда спасателей из здания эвакуировались 97 человек. Информация по пострадавших нет. По информации Министерства образования, в момент обрушения в спортзале занятия не проводились. Устанавливаются причины ЧП. На этой неделе до 9 мая в Свердловской области возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей и доступом к мобильным приложениям банков. Об этом предупреждает Уральское отделение Сбербанка. В День Победы на Урале резко похолодает, на севере возможен снег. 7 мая атмосферный фронт принесет дожди на север региона, где возможны грозы. 8 мая с запада придет новый циклон. 9 местами к дождю может примешиваться мокрый снег. Резко понизится температура, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Севернее Верхотурья может установиться временный снежный покров высотой до 2,5 сантиметров. Дневные температуры ожидаются около плюс 10 градусов по ночам возможны заморозки. Наиболее сильные в юго-западных районах области до минус 4-минус 6 градусов. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Теннет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чанган», «Жак», «Тойота» и «Соларис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин. Это на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет газета.ру. Число выданных россиянам шенгенских виз выросло более чем на 10%. В прошлом году граждане России оформили более 620 тысяч шенгенских виз. Это на 10,2% больше, чем было в 2024-м, сообщает портал Евроактив. Значительное количество виз выдали Франция, Италия и Испания. Многократные визы россиянам почти не выдают. Шенген теперь требуется получать для каждой отдельной поездки. Доллар 75.34, евро 88.35.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла.

Музыка, которая в хорошем смысле не дает нам покоя. В этот вечер на радио «Лето». Проект «Тестостерон» и «Суперглаза». Но это уже в прошлом, впереди у нас «Елка». Ее песня под названием «Проще». Иногда не нужно ничего усложнять, а нужно слушать яркие, любимые наши хиты и наслаждаться вечером. Стас Пьех и группа «Руки вверх» тоже скоро с нами. Рубрику «Вкус жизни» не пропустите. И полезно, и интересно. Встретимся уже через 10 минут.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как сохранить здоровье волос без мифов и с пользой. Начнем с главного. Редко мыть голову полезнее. Это не универсальный совет. Если кожа головы жирнится, ей нужно очищение чаще. Все зависит от типа волос и образа жизни. И, кстати, про воду. Не всегда говорят, жесткая может делать волосы тусклыми и ломкими. Что можно сделать? Ну, хотя бы финально ополаскивать прохладной водой или поставить фильтр для душа. Эффект, безусловно, будет сразу заметен. А еще бессульфатные шампуни – это вообще не волшебство. Важно, чтобы средство подходило именно вам. Существуют мягкие формулы, которые не вызывают дискомфорт кожи. Фен – тоже важный момент. Слишком горячий воздух пересушивает и усиливает ломкость. Но это вы знаете. Теплый режим и небольшая дистанция всегда гораздо лучше. Весной и летом волосы тоже страдают от стресса. Ветер, солнце, перепады температур. Поэтому банально, но работает. Защита – платок, шляпа, капюшон. Меньше агрессии извне – всегда лучше. И важное здоровье волос начинается с кожи головы. Пару минут легкого массажа в день – это реально про кровообращение и питание наших волос. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Возвращаемся с Анной Семенович. Вы продолжаете слушать «Радио Лето», а завтра у нас, напомню, 7 мая. Это не только день радио, но и день связи. И звезды обещают нам, что именно ближе ко второй половине дня нас ожидает больше общения, больше сотрудничества и шансов помириться с теми, с кем было напряженно. Мне кажется, это прям очень хорошая новость, поэтому услышимся завтра в 11 часов. Отличного вам настроения этим вечером. Слушайте дальше на «Радио Лето» группу «Бандера» с Сергеем Лазаревым, Звонкова и не только. Только яркие и любимые наши хиты. Берегите себя. До завтра.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. В Чувашии семьи погибших при ударе со стороны Украины получат по 1,5 миллиона рублей. Размер компенсации назвали власти региона. Пострадавшим выплатят от 313 тысяч до 627 тысяч. В зависимости от тяжести полученных травм, им также положена единовременная выплата в 15 675 рублей на человека и финансовая помощь по утрате имущества, сообщили в пресс-службе главы республики. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. Пилотников, 2 человека погибли, 35 получили травмы, повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж. Между Екатеринбургом и Березовским пустят трамвай. Опубликовано 3-стороннее соглашение между властями 2 городов и ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Вопросы выделения денег из бюджетных и внебюджетных источников будут решаться через отдельные соглашения. Впервые о планах строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским заговорили еще в 2018 году. Сейчас в Екатеринбурге действует 1 межмуниципальная трамвайная линия в Верхнюю Пышму. Ее построили и запустили в августе 2022 года. Певица «Елка» станет хедлайнером фестиваля «Движение» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. Вход будет свободным, пишет «Комсомолка». Петь свои хиты «Елка» будет 6 июня в историческом сквере. Полная программа фестиваля и время выступления артистов выложат на сайте проекта. Ранее сообщалось, что на фестивале «Движение» выступят Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Чиши компании и другие. Будет несколько площадок, в том числе на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца, с 15 мая по 15 августа, на участке от 8 марта до Горького. Там будут строить подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров, сообщили в мэрии. Изменит схему движения автобус номер 74, трактовая Громова. Будет временно отменена остановка «Цирк», а остановку Большакова перенесут на улицу 8 марта. Движение пешеходов на закрытом участке тоже будет запрещено. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа, но стройку тоннеля завершат только к ноябрю, передает «Новый день». Минпромторг обновил стоп-лист по параллельному импорту. В него включили компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативную память и процессоры Asus, Samsung, Kingston. Запрет начнет действовать с 27 мая. Под ограничения также попали флешки, модемы от некоторых брендов. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электронные зубные щетки Oral-B, детские игрушки и настольные игры Spin Master, пишет парламентская газета. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Доллар 75.34, евро 88.35.
2: А сейчас прогноз погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 7 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 23, плюс 25.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения. Измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончился, но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора. Но стоит заранее подготовить транспарант с фотографией героя, его именем и званием. Сбор участников в 9 утра. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина. Далее следует по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает УРА.ру. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев-5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецтехника. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

8 лет FM. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

чувствуя связь. Я выпью за тех, кто с нами.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.